Ардлоо я астрат дино ацсэгиян илхэр Ардлоо я ал ната ханната нутлинки я ди менсора